0: спрях и онемял, поклатил своята брада. Окей, неземна красота!
1: Радио Фемили.
2: Bare necessities, the simple bare necessities. Forget about